0: Папа, так.
1: Шуф-шуф-шуф.
0: Папа.
1: И один. Вот, я вижу. Вадар или вадар? А я смотрю, ты ажуров, ты мне так ты ажуров. Могут! Во! Я дуа! Unde ce l-am trezit moții de domn?
0: Am râut ce-am râut! Am râut ce-am râut! Am râut ce-am râut! Mulțumesc ce-am râut!
1: Ta-na-na-na Da-ne-a-ngă Pune-i-c-far-za Pune-i-c-far-za Pune-i-c-far-za Akvater, så är det väl nyst. Kutella, chelot kvart vi då.
0: Tja, tja, tja.
2: Jo. Leo. Chi. Ba.
0: Ba.
2: Jo.

Atsiję, gali čia užsidaryti. Atsiję, gali čia užsidaryti. А тот. А там не милиция, Мария. Не милиция, Мария, как ты здесь.

0: certo non più.
1: A ne kad to ih ča piše. A piše ne bih čuna, ali ča si ti pije za
2: djeca. What?
3: Ne, ba da li se ne čelo vi ime čelo?
1: Ne, da si to ša ne zem.
3: E še čelom ti za ča piše naka mi?
1: Naka, ma di vazan naka.
3: Ne, čelom je.
1: Ma di ja naka.
3: Rano su.
1: Ну,
3: а вот и ход, я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же. Я же.

0: But you are still father now.
1: Let's do the tier not as much as this.
0: Hey, go
1: be a good
2: one. Shh.
3: Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой!

0: же было
1: нельзя учиться с товарным
0: чем. Учусь.
1: И в чату.
0: Хорошо, спасибо. Лаха, на дома, лаха. Я тебя знаю вчера, я еще учтил с этим.
1: Да,
0: лаха. Лаха. Лаха. Лаха. Лаха. Лаха. Лаха. А хочешь, чего нам не работал, мы хотим на хворот на арет? А на парвеке хмельцер здор. И его цар.

0: 是保姆的问题。
1: 这么黑了。
2: Ай, ты
3: что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что,

0: Падаем, я поважный с вами попадал. Падал на брейн координации.
1: Ой, я не знаю, что это.

0: Чувствуешь себя чужой?
1: Чего? Ты что, стоишь там? Ачки кида.
0: Сильно не нюхай вред.
1: Не нюхай вред, ты сорти.
0: Ты хотя бы

0: Какая дюхана хера?
1: Най. Сусо подохткашка, и вот так что
0: знаешь. Шум халга черна как-то цей где ты. Ты бы мне хям хрест хоть черкина кузов хыдан цельскане. Вот там и мы вот черчегер. Хем юх черк потому что это салик, потому что нет. Хыр черк хоть хыдан меня.
1: Хыр меня так не меня.
0: Розы мы. Хлеб так. Как юх халга вот
1: это. А, миначка.
0: Ой, меня хлеб так.
1: Имеет.
0: Ты как-то сильнулся, надо доедем. Я хочу, чтобы меня фирма... Ну, мне нахер, целого мне о чем-то. Вот, я бы хали, это черевьем. Ну, а хоть, ну, не сахар. Организация, нахер, нахер, нахер. Гарунь из вас, чтобы сказать. Нахер, нахер. Ну, мне нахер, все черевьем. Я хочу, чтобы меня фирма...